0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: XFM. Radio number 1.
1: Mix FM
0: 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Продолжается согласование бизнес-плана Air Baltic. Далее об этом и других событиях более подробно. В настоящее время продолжается согласование бизнес-плана латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, сообщил в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов. Он сказал, что в понедельник разговор с премьер-министром был довольно эффективным, а также, что представители нового правительства хорошо разбираются в бизнесе. На вопрос, потребуются ли в ближайшее время госинвестиции, Мартынов отметил, что в настоящее время трудно судить. План государства сохранить 25% акций авиакомпании по-прежнему в силе. Это означает, что, скорее всего, государству также придется каким-то образом участвовать в привлечении нового капитала, сказал Мартынов. Он признал, что заявление в годовом отчете авиакомпании о том, что для финансирования деятельности Air Baltic в зимнем сезоне 2026-27 потребуется дополнительное вливание денежных средств в размере от 100 до 150 миллионов евро, по-прежнему в силе и не отменено. Мартынов также сказал, что ситуация на Ближнем Востоке, в том числе открытие Ормузского пролива, является для авиакомпании позитивным событием, поскольку цены на топливо, скорее всего, снизятся. В то же время цены на акции и других авиакомпаний выросли, что также является хорошим сигналом. Кулбергс после встречи с представителями Air Baltic сказал, что до сих пор ему не хватало более широкого видения деятельности компании, но теперь, ознакомившись с доступной информацией и историческими данными, у него сложилось более четкое представление о ситуации. Премьер-министр отметил, что Air Baltic представляет качественную услугу, является важным фактором конкурентоспособности Латвии в Балтийском регионе, а также значимым элементом народного хозяйства. Авиакомпания важна для развития новых экономических связей и сообщения Латвии с главными международными коммерческими центрами. В то же время она имеет значение в контексте безопасности и стратегических возможностей. Кулбергс сообщил, что правительство получило первоначальное представление о бизнес-плане компании, однако полная оценка сценариев еще впереди и запрошена дополнительная информация. Правительство планирует оценить план развития до конца июля. По словам премьер-министра, дальнейшие инвестиции в компанию должны поступать из частного сектора. И недопустима ситуация, когда авиакомпания финансируется только за счет средств налогоплательщиков. Половина торговцев из мясного павильона торгуют своей продукцией в других местах на Рижском центральном рынке, сообщил руководитель корпоративной коммуникации «Ригас Нами» Агнесе Лиците. Одновременно «Ригас Нами» в сотрудничестве с администрацией Рижского центрального рынка продолжает работу над реализацией решений, чтобы все торговцы, до сих пор работавшие в закрытом мясном павильоне, могли безопасно и удобно торговать своей продукцией в других торговых местах. Из 33 торговцев мясом 17 коммерсантов работают на новых торговых местах, остальным предлагаются различные решения, чтобы в ближайшее время можно было возобновить торговлю мясной продукцией в полном объеме. В настоящее время продолжается перемещение холодильных витрин и создание новых торговых мест в рыбном павильоне. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзаме западные и северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: experience.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Полиция фиксирует рост мошенничества. Далее об этом и других событиях более подробно. Всего за неделю с 8 по 14 июня в Латвии зарегистрирован 191 случай мошенничества, сообщает госполиция. В 66 случаях граждане понесли финансовые потери, в 125 случаях попытки мошенничества были сорваны. Общая сумма ущерба, причиненного мошенничеством, составляет 528 863 евро. Наибольший ущерб по-прежнему был вызван телефонным мошенничеством. Злоумышленники, представляясь сотрудниками различных госучреждений и компаний, выманили у жителей как минимум 322 190 5 евро. Чаще всего мошенники использовали названия таких организаций, как Государственная полиция, Государственное агентство социального страхования, Латвэнерго, мобильные операторы, почтовые службы и кредитные учреждения. Больше всего подобных случаев зафиксировано в Рижском регионе – 160 инцидентов. Существенные потери также связаны с инвестиционным мошенничеством. За неделю жители лишились 132 610 евро. Полиция призывает жителей быть особенно осторожными при получении звонков и сообщений от неизвестных лиц и не передавать личные данные или финансовую информацию без проверки. Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 685 евро 92 цента, что на 10,1% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали 438 843 человека, в том числе 286 497 женщин и 152 346 мужчин. Через две недели, 28 июня, в 14 часов, общество «Город для людей» проведет пикет за безопасный переезд у железнодорожного переезда в Иманте. Общество упрекает Рижскую думу в бездействии и в том, что самоуправление не принимает меры для повышения безопасности движения на переезде. Цель пикета – привлечь внимание общественности и ответственных учреждений к необходимости срочно улучшить безопасность переезда в Иманте. Общество призывает установить у переезда защитные барьеры для пешеходов и велосипедистов, чтобы во время приближения поезда останавливаться движение не только автотранспорта, но и пешеходов и велосипедистов. Общество «Город для людей» призывает Рижскую думу до 1 августа установить на железнодорожном переезде в Иманте барьеры для пешеходов и велосипедистов, в противном случае обещая обратиться в суд. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзаме западные и северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами, возможно, грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курземы ожидаются западные и северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.

Компания отмечает, что средний рост цен в мае был меньше, чем в предыдущие месяцы. Эксперты компании прогнозируют, что в 2026 году рост цен на квартиры в жилых комплексах будет одним из самых высоких за последнее десятилетие. Хотя предложение квартир продолжало расти, причиной повышения цен по-прежнему оставался недостаток квартир во всех микрорайонах Риги. В крупнейших жилых районах Риги цены на квартиры выросли на 5-11% с начала 2026 года. Наибольший рост наблюдался в Иманте, где они увеличились на 11%. В этом году. Средняя цена за квадратный метр стандартных квартир в мае выросла на 0,7% для однокомнатных квартир, на 0,8% для двух- и трехкомнатных и на 1,6% для четырехкомнатных. С начала года больше всего выросла цена на двухкомнатные квартиры на 8,6%. С 16 по 30 июня жители Риги и Рижского района могут бесплатно избавиться от ненужной электроники в рамках экологической акции «Не храни то, что опасно». Прием электронных отходов будет осуществляться по рабочим дням с 9 утра до 18 часов на площадке по сортировке отходов по адресу Рига, улица Атласа, 4. На переработку можно сдать практически любую электротехнику и электронные устройства, от мобильных телефонов, зарядных устройств и кабелей до крупной бытовой техники, включая холодильник, холодильники, кухонные плиты, микроволновые печи и другие приборы. Специалисты предупреждают, что особую опасность могут представлять устройства старше 15 лет. Они могут содержать токсичные вещества, а изношенные или поврежденные провода повышают риск короткого замыкания и возникновения пожара. Повышенного внимания требуют также устройства с литий-ионными аккумуляторами, электросамокаты, мобильные телефоны, планшеты и внешние аккумуляторы. При неправильном хранении или утилизации такие устройства способны загореться, создавая угрозу для людей, имущества и окружающей среды. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзаме западные и северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами, возможно, грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курземы ожидаются западные и северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Reklāma.
2: Izpeldini Jāncīti virpuļūdens dancītī.
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
2: Izpeldini Jāncīti virpuļūdens dancītī. Tavs līju akvaparks.
3: www.akvaparks.lv.
4: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servis.lv.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Полиция фиксирует рост мошенничества. Далее об этом и других событиях более подробно. Всего за неделю с 8 по 14 июня в Латвии зарегистрирован 191 случай мошенничества, сообщает госполиция. В 66 случаях граждане понесли финансовые потери, в 125 случаях попытки мошенничества были сорваны. Общая сумма ущерба, причиненного мошенничеством, составляет 528 863 евро. Наибольший ущерб по-прежнему был вызван телефонным

0,3% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали 438 843 человека, в том числе 286 497 женщин и 152 346 мужчин. Через две недели, 28 июня, в 14 часов, общество «Город для людей» проведет пикет за безопасный переезд у железнодорожного переезда в Иманте. Общество упрекает Рижскую думу в бездействии и в том, что самоуправление не принимает меры для повышения безопасности движения на переезде. Цель пикета – привлечь внимание общественности и ответственных учреждений к необходимости срочно улучшить безопасность переезда в Иманте. Общество призывает установить у переезда защитные барьеры для пешеходов и велосипедистов, чтобы во время приближения поезда останавливаться движение не только автотранспорта, но и пешеходов и велосипедистов. Общество «Город для людей» призывает Рижскую думу до 1 августа установить на железнодорожном переезде в Иманте барьеры для пешеходов и велосипедистов, в противном случае обещая обратиться в суд. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы западные и северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами, возможно, грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзема ожидаются западные и северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.

0: 96 FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: 102.7. Лайка Зинис.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо западная от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Микс FM 102.7. Реклама.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: Mix FM 102.7.
1: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо западная от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Модель службы гособороны работает, но ее можно улучшить. Далее об этом и других событиях более подробно. Модель службы государственной обороны работает, но ее можно улучшить, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Министр признал, что порядок организации СГО его удовлетворяет, но его необходимо улучшать. Главное, по его мнению, держать планку, чтобы солдаты СГО были мотивированы служить и добровольно записываться на службу. Например, следует предоставлять солдатам возможность работать с новыми технологиями, привлекая индустрию. Это даст им возможность присмотреться к потенциальным рабочим местам и образованию в этой отрасли, сказал министр. На июльский призыв СГО в этом году подали заявки 1784 молодых человека, что является самым большим числом добровольцев за всю историю службы. Планируется, что СГО достигнет полной мощности в 2028 году, когда 4000 солдат пройдут военную подготовку по 11-месячной программе. До 2000 солдат получат возможность пройти военную подготовку по 5-летней программе Замиссардзе, а до 500 солдат смогут пройти обучение на офицеров запаса. Туры на длинные выходные по случаю праздников Лиго и Янова дня в Латвии практически полностью распроданы. Об этом агентству «Лето» сообщили опрошенные туроператоры. Руководитель отдела продаж латвийской компании «Нова Турс» Лиана Пудоле Индене рассказала, что к середине июня почти все туры на праздничные дни уже выкуплены. При этом еще доступны отдельные места на направления в Черногорию, Болгарию, Турцию. По ее словам, среди наиболее востребованных направлений нет одного явного лидера. Жители Латвии активно выбирают греческие острова Корфу и Крит. Курорты Испании в окрестностях Барселоны и Малаги, а также Кипр. Пудуле Индене отметила, что ситуация на Ближнем Востоке пока не оказывает заметного влияния на спрос на летние путешествия, поскольку страны этого региона традиционно более популярны зимой. Однако рост цен на топливо уже приводит к подорожанию туров, поэтому туристы стали внимательнее подходить к выбору поездок. В целом объемы продаж летних туров в компании остаются на уровне прошлого года. Председатель правления компании Тестур Роланд Биргелис сообщил, что спрос на поездки в период с 20 по 27 июня оказался очень высоким. Практически все туры на эти даты уже распроданы, а свободные места сохранились лишь на отдельные программы в Калабрии и на полуострове Пелопоннес, причем их количество крайне ограничено. Самыми популярными направлениями, по его словам, стали Анталия в Турции, Бургас в Болгарии, Ираклион и Пелопоннес в Греции, Калабрия в Италии, греческие острова Родос и Корфу, а также курорты Испании, Италии, Грузии и Кипра. Особенно высоким остается спрос на Анталию. Все рейсы на этот курорт в период праздников Лига полностью заполнены. При этом в Тест-тур также не фиксируется заметного снижения интереса к путешествиям из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзуме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotik ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ja nu tavi skaidri zina, Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina, Līgo.
5: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Максима, лай нека не трогто.
6: Большие города.
7: Бидва Юрмала. Ар программу «Квартирникс». 28. Августа. Концерт зале «Дзинтари». Бидва. Ар лабакаем хитем ун яунам дзесмам уникала концерта. Акустискā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Ir biļetes jau tagad biļešu servisa kasēs.
0: Mix FM 102.7.

0: FM Radio Number 1
1: Mix FM
0: Mix FM 102.7
1: Dance Radio
0: Radio Number 1 Mix FM
1: 102.7
0: Genius.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Банк Латвии повысил прогноз инфляции на этот год. Далее об этом и других событиях более подробно. Банк Латвии повысил свой прогноз годовой инфляции на этот год с ранее прогнозируемых 3,2% до 3,6%, заявил во вторник руководитель департамента денежно-кредитной политики Банка Латвии Улдис Руткасте, представляя последние экономические прогнозы. Прогноз среднегодовой инфляции на 2027 год был повышен с 2,9% прогнозируемых в декабре прошлого года до 3,8%, а прогноз среднегодовой инфляции на 2028 год был снижен с 3,6% до 3,4%. В то же время Банк Латвии ожидает, что базовая инфляция или инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители составит 3,3% в Латвии в 2026 году, 4% в 2027 году, 4,3% в 2028. Банк Латвии поясняет, что прогноз инфляции был повышен, что в основном отражает рост мировых цен на энергоносители в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Затяжные боевые действия и перебои в поставках могут привести к росту цен не только на энергоносители, но и на продукты питания, минеральные удобрения и побочные продукты нефтепереработки, широко используемые в промышленности. Влияние этого фактора смягчается несколько замедленным ростом заработной платы в последние кварталы. Железнодорожный проект Rail Baltica можно будет реализовать только при финансировании Европейского Союза, заявил во вторник министр сообщения Рихард Козловскис. Мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы сможем развивать эту трассу только и исключительно за счет европейского финансирования, сказал Козловскис. Он также подчеркнул, что все три страны Балтии должны быть едины в реализации проекта, поскольку Европейская комиссия рассматривает этот проект на уровне всей Балтии. Нужно делать все, чтобы мы не дергали друг друга и не показывали пальцем, но это происходит, указал министр. Размер следующего выделения средств будет зависеть от того, как страны, участвующие в проекте, будут вести себя в текущем периоде планирования. После международной оценки реальных затрат на основную трассу Rail Baltica и возможных сроков реализации, правительство примет решение о том, как именно будет реализован проект. Поэтому до завершения этой проверки можно лишь спекулировать о реальных сроках реализации проекта. Государственный контролер Эстонии Янар Хольм в начале июня заявил, что неспособность Латвии завершить Rail Baltica в запланированной срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо западная от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Izpeldini Jancīti virpuļu ūdens dancītī.
4: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
3: Izpeldini Jancīti virpuļu ūdens dancītī. Tavs līvu akvaparks.
4: www.akvaparks.lv.
0: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Виньяс.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП. Далее об этом и других событиях более подробно. Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП страны на этот год с прогнозировавшихся ранее 2,8 до 2%, сообщил во вторник руководитель управления монетарной политики банка Улдис Руткасте, представляя новейшие прогнозы развития экономики. Прогноз экономического роста на 2027 год снижен до 2,4%, а прогноз прироста ВВП на 2028 год до 3%. Как указали в банке, перспективы роста народного хозяйства ухудшаются из-за потрясений во внешней среде, что ослабляет внешний спрос и усиливает осторожность потребителей и инвесторов. В свою очередь, инвестиции в производство товаров военного и двойного назначения, а также реализация крупных государственных проектов становятся все более значимыми факторами роста, позволяя сохранить прогноз его умеренных темпов. Таким образом, прирост ВВП в ближайшие годы будет более медленным, но все же положительным. Как отметили в Банке Латвии, ситуация на рынке труда остается напряженной, хотя из-за более слабого экономического роста спрос на рабочую силу немного снижается. В связи с этим банк немного повысил прогноз безработицы. В свою очередь, рост зарплат будет несколько медленнее, чем предполагалось в декабре. Это будет обусловлено более слабым экономическим ростом и более умеренным спросом на рабочую силу. В то же время более высокая инфляция ограничит более резкое замедление роста зарплат. По прогнозам Центрального банка, в конце 2026 года безработица в Латвии составит 6,7% экономически активного населения, в конце 2027 – 6,5%, а в конце 2028 года – 6,3%. В свою очередь, рост брутто-зарплаты в 2026 году прогнозируется в размере 7,4%, в 2027 – 7,3%, в 2028 году – 7,5%. Чтобы способствовать устойчивому развитию приграничных регионов на востоке Латвии, укрепить госбезопасность и создать систему целенаправленной поддержки этого региона, подкомиссия по Латгале при парламентской комиссии по правам человека и общественным делам разработала новый закон о развитии восточной территории Латвии. Цель закона – ввести особую систему поддержки для восточных территорий Латвии, которая охватывает самоуправление Латгальского региона планирования и Аугстенский край. В законе предусмотрены инструменты для содействия развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, улучшению инфраструктуры, доступности качественных публичных услуг, а также для укрепления устойчивости и безопасности общества. Закон предусматривает целенаправленную поддержку предпринимательства, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест, укрепление специальных экономических зон, содействие доступности жилья, развитие дорожной, цифровой, энергетической инфраструктуры. Также предусмотрено обеспечение доступности качественного образования на всех уровнях, укрепление культурной идентичности латгальского языка, содействие безопасности и устойчивости информационного пространства. Закон разработан с участием представителей самоуправления и неправительственных организаций. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный и северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков. Ветер западный и северо-западный западная от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Mix FM 102.7. Dance Radio.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Floor.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный и северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков. Ветер западный и северо-западный западная от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Модель службы гособороны работает, но ее можно улучшить. Далее об этом и других событиях более подробно. Модель службы государственной обороны работает, но ее можно улучшить, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Министр признал, что порядок организации СГО его удовлетворяет, но его необходимо улучшать. Главное, по его мнению, держать планку, чтобы солдаты СГО были мотивированы служить и добровольно записываться на службу. Например, следует предоставлять солдатам возможность работать с новыми технологиями, привлекая индустрию. Это даст им возможность присмотреться к потенциальным рабочим местам и образованию в этой отрасли, сказал министр. На июльский призыв СГО в этом году подали заявки 1784 молодых человека, что является самым большим числом добровольцев за всю историю службы. Планируется, что СГО достигнет полной мощности в 2028 году, когда 4000 солдат пройдут военную подготовку по 11-месячной программе. До 2000 солдат получат возможность пройти военную подготовку по 5-летней программе Замиссардзе, а до 500 солдат смогут пройти обучение на офицеров запаса. Туры на длинные выходные по случаю праздников Лиго и Янова дня в Латвии практически полностью распроданы. Об этом агентству «Лето» сообщили опрошенные туроператоры. Руководитель отдела продаж латвийской компании «Нова Турс» Лиана Пудуле Индене рассказала, что к середине июня почти все туры на праздничные дни уже выкуплены. При этом еще доступны отдельные места на направления в Черногорию, Болгарию, Турцию. По ее словам, среди наиболее востребованных направлений нет одного явного лидера. Жители Латвии активно выбирают греческие острова Корфу и Крит. Курорты Испании в окрестностях Барселоны и Малаги, а также Кипр. Пудуле Индене отметила, что ситуация на Ближнем Востоке пока не оказывает заметного влияния на спрос на летние путешествия, поскольку страны этого региона традиционно более популярны зимой. Однако рост цен на топливо уже приводит к подорожанию туров, поэтому туристы стали внимательнее подходить к выбору поездок. В целом объемы продаж летних туров в компании остаются на уровне прошлого года. Председатель правления компании TS Tour Роланд Биргелис сообщил, что спрос на поездки в период с 20 по 27 июня оказался очень высоким. Практически все туры на эти даты уже распроданы, а свободные места сохранились лишь на отдельные программы в Калабрии и на полуострове Пелопоннес, причем их количество крайне ограничено. Самыми популярными направлениями, по его словам, стали Анталия в Турции, Бургас в Болгарии, Ираклион и Пелопоннес в Греции, Калабрия в Италии, греческие острова Родос и Корфу, а также курорты Испании, Италии, Грузии и Кипра. Особенно высоким остается спрос на Анталию. Все рейсы на этот курорт в период праздников Лига полностью заполнены. При этом в тест-тур также не фиксируется заметного снижения интереса к путешествиям из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайка Зинес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный. Западная от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Банк Латвии повысил прогноз инфляции на этот год. Далее об этом и других событиях более подробно. Банк Латвии повысил свой прогноз годовой инфляции на этот год с ранее прогнозируемых 3,2% до 3,6%, заявил во вторник руководитель департамента денежно-кредитной политики Банка Латвии Улдис Руткасте, представляя последние экономические прогнозы. Прогноз среднегодовой инфляции на 2027 год был повышен с 2,9% прогнозируемых в декабре прошлого года до 3,8%, а прогноз среднегодовой инфляции на 2028 год был снижен с 3,6% до 3,4%. В то же время Банк Латвии ожидает, что базовая инфляция или инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители составит 3,3% в Латвии в 2026 году, 4% в 2027 году, 4,3% в 2028. Банк Латвии поясняет, что прогноз инфляции был повышен, что в основном отражает рост мировых цен на энергоносители в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Затяжные боевые действия и перебои в поставках могут привести к росту цен не только на энергоносители, но и на продукты питания, минеральные удобрения и побочные продукты нефтепереработки, широко используемые в промышленности. Влияние этого фактора смягчается несколько замедленным ростом заработной платы в последние кварталы. Железнодорожный проект Rail Baltica можно будет реализовать только при финансировании Европейского Союза, заявил во вторник министр сообщения Рихард Козловскис. Мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы сможем развивать эту трассу только и исключительно за счет европейского финансирования, сказал Козловскис. Он также подчеркнул, что все три страны Балтии должны быть едины в реализации проекта, поскольку Европейская комиссия рассматривает этот проект на уровне всей Балтии. Нужно делать все, чтобы мы не дергали друг друга и не показывали пальцем, но это происходит, указал министр. Размер следующего выделения средств будет зависеть от того, как страны, участвующие в проекте, будут вести себя в текущем периоде планирования. После международной оценки реальных затрат на основную трассу Rail Baltica и возможных сроков реализации, правительство примет решение о том, как именно будет реализован проект. Поэтому до завершения этой проверки можно лишь спекулировать о реальных сроках реализации проекта. Государственный контролер Эстонии Янар Хольм в начале июня заявил, что неспособность Латвии завершить Rail Baltica в запланированной срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП. Далее об этом и других событиях более подробно. Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП страны на этот год с прогнозировавшихся ранее 2,8 до 2%, сообщил во вторник руководитель управления монетарной политики банка Улдис Руткасте, представляя новейшие прогнозы развития экономики. Прогноз экономического роста на 2027 год снижен до 2,4%, а прогноз прироста ВВП на 2028 год до 3%. Как указали в банке, перспективы роста народного хозяйства ухудшаются из-за потрясений во внешней среде, что ослабляет внешний спрос и усиливает осторожность потребителей и инвесторов. В свою очередь, инвестиции в производство товаров военного и двойного назначения, а также реализация крупных государственных проектов становятся все более значимыми факторами роста, позволяя сохранить прогноз его умеренных темпов. Таким образом, прирост ВВП в ближайшие годы будет более медленным, но все же положительным. Как отметили в Банке Латвии, ситуация на рынке труда остается напряженной, хотя из-за более слабого экономического роста спрос на рабочую силу немного снижается. В связи с этим банк немного повысил прогноз безработицы. В свою очередь, рост зарплат будет несколько медленнее, чем предполагалось в декабре. Это будет обусловлено более слабым экономическим ростом и более умеренным спросом на рабочую силу. В то же время более высокая инфляция ограничит более резкое замедление роста зарплат. По прогнозам Центрального банка, в конце 2026 года безработица в Латвии составит 6,7% экономически активного населения, в конце 2027 – 6,5%, а в конце 2028 года – 6,3%. В свою очередь, рост брутто-зарплаты в 2026 году прогнозируется в размере 7,4%. В 2027 – 7,3%, в 2028 году – 7,5%. Чтобы способствовать устойчивому развитию приграничных регионов на востоке Латвии, укрепить госбезопасность и создать систему целенаправленной поддержки этого региона, подкомиссия по Латгале при парламентской комиссии по правам человека и общественным делам разработала новый закон о развитии восточной территории Латвии. Цель закона – ввести особую систему поддержки для восточных территорий Латвии, которая охватывает самоуправление Латгальского региона планирования и Алокснанский край. В законе предусмотрены инструменты для содействия развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, улучшению инфраструктуры, доступности качественных публичных услуг, а также для укрепления устойчивости и безопасности общества. Закон предусматривает целенаправленную поддержку предпринимательства, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест, укрепление специальных экономических зон, содействие доступности жилья, развитие дорожной, цифровой, энергетической инфраструктуры. Также предусмотрено обеспечение доступности качественного образования на всех уровнях, укрепление культурной идентичности латгальского языка, содействие безопасности и устойчивости информационного пространства. Закон разработан с участием представителей самоуправления и неправительственных организаций. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.